0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
4: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. По прогнозам Национального банка Молдовы, уровень инфляции к концу этого года достигнет 7%. Начиная с сегодняшнего дня, фермеры могут подавать заявки на частичную компенсацию акциза на дистопливо. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета по иностранным делам. Глава Минобороны Германии сегодня утром прибыл с визитом в Киев. Подробности в выпуске. Национальный банк Молдовы оценивает уровень инфляции в 7% к концу этого года, что на 2% выше ранее прогнозируемого. По данным учреждения, восходящая тенденция сохранится до первого квартала 2027 года, после чего уровень инфляции снизится до 5,8%. НБМ прогнозирует, что годовой уровень инфляции достигнет установленного учреждением верхнего предела во втором квартале текущего года, а в течение следующих трех кварталов превысит его. Согласно прогнозу, инфляция вернется к целевой диапазон, начиная со второго квартала 2027 года. Также отмечается, что новый прогноз на 2027 год на 1,3% пункта выше предыдущей оценки. По данным НБМ, пересмотр прогноза обусловлен ростом международных цен на нефть и продовольствие, увеличением импортируемой инфляции и косвенным влиянием роста цен на топливо в контексте конфликта на Ближнем Востоке. Начиная с сегодняшнего дня, фермеры могут подавать заявки на частичную компенсацию акцизного налога на дизельное топливо, приобретенное в период с 31 марта по 31 мая этого года. Заявки подаются в территориальные подразделения АИПа, Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, до 2 июня. Размер компенсации может достигать 200 тысяч леев на каждого получателя. В заявку необходимо включить документы, подтверждающие покупку и использование дизтоплива, в том числе налоговые накладные, справку об обрабатываемых земельных участках и банковские документы, такие как выписка со счета. АИПа проверит заявки, рассчитает сумму компенсации и вынесет решение о выплате. Эта мера была одобрена правительством в связи с повышением цен на дизельное топливо примерно на 40% на фоне кризиса на Ближнем Востоке. На реализацию программы было выделено 110 миллионов леев из резервного фонда. Несколько видов транспортных средств, временно ввозимых из стран Европейского Союза, могут быть освобождены от НДС, акцизов и таможенной пошлины при ввозе в Молдову. С такой законодательной инициативой выступило Министерство финансов, вынеся проект на общественные консультации. Документ предусматривает, что льготы будут распространяться на велосипеды, трициклы, частные моторные транспортные средства и их прицепы, кемперы, прогулочные лодки, частные самолеты и верховые лошади, которые будут временно ввозиться на территорию Молдовы из стран-членов ЕС. Кроме того, освобождение будет распространяться на запасные части, аксессуары и оборудование, ввозимые вместе с этими транспортными средствами. Период действия таких льгот составит не более 6 месяцев в течение 12 календарных месяцев. Лицо, ввозящее такие транспортные средства, должно иметь постоянное место жительства в одном из государств-членов Европейского Союза. В страну прибыли два крупных образца техники стоимостью более $2 миллионов после начала масштабной логистической операции в Китае. Техника будет использоваться для восстановления железнодорожного коридора Тигина-Басарабяска-Джурджулешт. Это балластный регулятор и бурильно-выравнивающая машина, техника, которая обеспечивает миллиметровую точность путей и ускоряет работы на строительной площадке. Техника преодолела сложный международный логистический маршрут. Ее доставили из Китая морем в порт Констанца, после чего перевезли автомобильным транспортом в Молдову. В нашей стране более 450 примарий начали процесс добровольного объединения. Примером может служить район Унгень, где объединяются 10 сел, где проживают 44 тысячи жителей. В Фелешть 8 примарий сформируют одну администрацию, обслуживающую около 22 тысяч человек, а в Резине 9 населенных пунктов, обслуживающих в общей сложности около 17 тысяч жителей. В объединении участвуют и более мелкие населенные пункты, например, Будешт инициировал объединение с селами Балцата и Чемишень для улучшения управления и привлечения инвестиций. Процесс может быть инициирован примарами, советниками или гражданами и утверждается местными советами. После утверждения следует 45-дневный период анализа и формируются рабочие группы для реализации. Объединяющиеся населенные пункты могут получить финансовые бенефиты в размере 3000 леев за каждого жителя. Молдова входит в число европейских государств с наихудшими результатами в области качества питьевой воды и санитарных услуг согласно международному отчету. Страна получила всего 50 баллов, самый низкий показатель в Европе по безопасности воды и санитарным инфраструктурам. За ней следуют Грузия и Албания. На европейском уровне серьезной проблемой является загрязнение грунтовых вод. Более 20% из них загрязнены такими веществами, как нитраты, пестициды, ртуть и кадмий. Эксперты предупреждают, что процесс очистки воды становится все более дорогостоящим. В отличие от них, такие страны, как Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Великобритания демонстрируют лучшие показатели, имея эффективные системы защиты воды и высокие стандарты безопасности для населения. В Молдове насчитывается более 45 тысяч колодцев, и более 75% из них загрязнены. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета по иностранным делам, которое проведет верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас. После неформального завтрака с министрами иностранных дел 6 стран-партнеров из Западных Балкан Совет обсудит отношения с Западными Балканами, проблемы войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Министры иностранных дел стран блока проведут неформальный обмен мнениями с министром иностранных дел Канады Анитой Анант. Глава Минобороны Германии сегодня утром прибыл с визитом в Киев. В ходе визита в Украину министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует обсудить с представителями украинского правительства расширение сотрудничества в области производства вооружений, сообщает агентство DPA. 15 официальных делегаций из многих стран прибудут в Бухарест 13 мая на саммит B9, организованный Румынией и Польшей. Встречи пройдут во дворце Котручень и завершатся совместной пресс-конференция президента Румынии Никушора Дан, президента Польши Кароля Навроцки и генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Тема саммита – увеличение вклада в трансатлантическую безопасность, сообщает администрация Котручень. Никушор Дан отметил, что это очень важный саммит, который, с одной стороны, станет прелюдией к саммиту НАТО в Анкаре в июле, с другой стороны, форум соберет страны восточного фланга НАТО за одним столом, чтобы в ближайшее время улучшить сотрудничество в области обороны, в том числе с учетом средств в рамках программы SAFE, за счет которых эти страны надеются модернизировать свою оборонную промышленность. Румыния планирует использовать на эти цели более 16 миллиардов евро, что является вторым по величине траншем после Польши. Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра назревает конфликт с Европейским Союзом по вопросу миграции всего за несколько недель до вступления в силу нового Европейского пакта о миграции и убежищу. Обещая перезагрузку отношений с Брюсселем после ухода Орбана, Мадьяр сохраняет жесткую позицию по миграции и заявляет, что Венгрия не примет механизмы ЕС по переселению мигрантов. Между тем, Еврокомиссия предупредила, что Будапешт отстает по ряду ключевых положений пакта, включая пограничные процедуры процедуры и юридическую поддержку лиц, ищущих убежище. Брюссель пока избегает разговоров о возможных санкциях, но заявляет, что будет сотрудничать с новым правительством после его прихода к власти. Миграция остается одним из наиболее чувствительных вопросов в отношениях Венгрии с ЕС. Президент США Дональд Трамп резко отверг ответы

0: отмену некоторых санкций. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди, ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов тепла, в столице плюс 24. Ночью по стране плюс 10, плюс 15, в столице плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Подросток, погибший накануне в воинской части Кагула, был убит пулей, которая ранила солдата. Стрелявший военнослужащий задержан. Поставили продажу больничных и справок на конвейер без обследований. Многие врачи и медсестры больницы Флорешт замешаны в коррупционном деле. Число людей, зараженных антивирусом, растет. Еще у двух человек после эвакуации с корабля есть симптомы. А тем временем в Украине ежегодно регистрируются десятки случаев хантавируса. Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против Российской Федерации. Подробности в выпуске. 16-летний подросток, погибший в результате вооруженного инцидента в воинской части в Кагуле, предположительно умер от пули, которая также ранила 18-летнего призывника. Военнослужащий, совершивший выстрел, был задержан. Продолжается судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка. Инцидент произошел в воскресенье днем в военчасти Кагула. По предварительной информации, 20-летний солдат произвел выстрел из-за ненадлежащего обращения с пистолетом Глок. А погибший подросток приходил навестить призывника. В результате выстрела 18-летний солдат получил ранение и попал в больницу, но его жизни ничего не угрожает. А 16-летний подросток погиб. Первоначально власти сообщали, что он скончался от остановки сердца. В районной больнице Флорешт сегодня утром прошли обыски в рамках дела о системной коррупции и извлечении выгоды из влияния, в котором фигурируют врачи, медсестры и руководство. По данным следствия, в больнице была налажена схема продажи медицинских документов. Завотделением подозревается в получении взяток за выдачу срочных направлений в республиканские медучреждения, больничных листов и справок для продления разрешения на ношение оружия. Кроме того, старшая медсестра того же отделения обеспечивала водителям медкомиссии заочно. За денежное вознаграждение она гарантировала положительное заключение о годности к управлению транспортом без реального осмотра. Подозреваемые остаются на свободе под следствием по 11 делам о коррупции. Сегодня утром в тюрьме номер 18 Бренешт прозвучали выстрелы. Бывший заключенный, освобожденный несколько месяцев назад, на машине попытался ворваться в тюрьму, а начальник охраны произвел два предупредительных выстрела, после чего автомобиль был остановлен, сообщает Национальная администрация пенитенциариев. По предварительным данным, водитель был пьян. Во время задержания водитель попытался скрыться с места происшествия, врезавшись в несколько автомобилей сотрудников учреждения, припаркованных неподалеку. На место происшествия вызвали полицию, которая установит все обстоятельства. Президент Республики Молдова Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе откроют 15 мая сессию Комитета министров Совета Европы, которая ознаменует окончание председательства Молдовы в организации. Ожидается прибытие в Кишинев более 50 делегаций из стран-членов, в том числе более 20 министров иностранных дел. По данным МИД, повестка встречи будет отражать приоритеты, принятые нашей страной во время председательства, и будет включать такие темы, как продолжение поддержки Украины с акцентом на послевоенное восстановление, борьба с дезинформацией и иностранным вмешательством, укрепление безопасности и повышение устойчивости демократии. Министры также обсудят демократический пакт для Европы, будущую стратегию внешней политики Совета Европы. После Молдовы председательство в Комитете министров Совета Европы перейдет княжеству Монако. В Молдове подешевеют бензин и дизтопливо. 11 мая Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые цены на нефтепродукты на завтра, на 12 мая. Таким образом, максимальная стоимость бензина А95 составит 30 лев 53 бана, то есть за 1 литр, то есть на 1 бан меньше, а дистоплива 29 лев 77 банов, то есть на 23 бана меньше. Министерство труда и соцзащиты приглашает семьи на празднование фестиваля семьи, который состоится 16 мая в Ботаническом саду столицы. Мероприятие, организованное по случаю Международного дня семьи, проводится под девизом «Семьи, неравенство и благополучие детей» и направлено на продвижение политики и инициатив, поддерживающих семьи. Фестиваль начнется в 10 часов. В течение дня посетители смогут принять участие в мероприятиях для всех поколений, от детей до бабушек и дедушек. Программа будет включать творческие мастер-классы, интерактивные мероприятия, зоны отдыха и обучение, сеансы диалога между поколениями, а также концерты.
0: Electorala 2026.
1: Жители села Топала района Чемишли через неделю будут избирать нового примара. Хотя избирательный процесс уже идет, конкуренции фактически нет. В гонке за пост примара зарегистрирован только один кандидат. Досрочные выборы проводятся после того, как экс-примар Иван Гребенец подал в отставку. Главным ожиданием жителей от нового руководителя является модернизация инфраструктуры, особенно ремонт дороги, соединяющей село с районным центром. В населенном пункте с почти 800 жителями, расположенным в 11 километрах от районного центра. За последние годы удалось добиться прогресса в обеспечении базовых услуг. Село газифицировано, есть водопровод и уличное освещение. Однако основной проблемой остается дорога протяженностью около 3 километров, которая соединяет населенный пункт с трассой на Чемишлию и Кишинев. Жители говорят, что именно ремонт дороги является их главным требованием. Единственным кандидатом на выборах стала Тамара Чуботару от партии «Действий и солидарности». Пас. Хотя часть жителей скептически относятся к отсутствию альтернатив, многие готовы дать ей шанс реализовать запланированные проекты. В Топале в списках избирателей на местных выборах 17 мая значится 772 человека с правом голоса.
0: Electorala 2026.
1: К международным новостям. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подтолкнула Владимира Путина к готовности к переговорам, несмотря на продолжающиеся массированные атаки России на линии фронта. Киев стремится к конкретному формату переговоров, а также готовит обмен пленными по принципу 1000 на 1000 при посредничестве США. Зеленский предупредил, что если Москва возобновит масштабные атаки, Украина немедленно ответит, подчеркнув, что любые переговоры должны предусматривать долгосрочные гарантии безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, президент России Владимир Путин заявил о своей готовности к реальным переговорам. В вечернем выступлении Зеленский заявил, что Украина давно готова к переговорам и что следующим шагом является установление конкретного формата диалога. Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций против России. И на этот раз в поле зрения ЕС российский флот «Призрак», ужесточение мер, против которого поможет заблокировать один из важнейших источников дохода Кремля и усилит давление на Владимира Путина с целью заставить отказаться от максималистских требований в мирном соглашении по Украине, сообщает «Политика». 21-й пакет могут представить в конце июня, начале июля. Он будет включать также санкции против российских банков, финансовых учреждений и компаний военно-промышленного сектора, а также фирм, продающих украинское зерно, украденное с оккупированных территорий. Официальные лица также видят шанс продвинуться вперед с санкциями, ранее заблокированными правительством Виктора Орбана. Среди них меры, направленные против высокопоставленных членов Русской Православной Церкви, в частности патриарха Кирилла, близкого союзника Путина, который одобрял вторжение в Украину. Представители Китая и США встретятся в Южной Корее для проведения раунда переговоров по урегулированию торгового спора в преддверии запланированного на эту неделю визита президента США Дональда Трампа в Пекин, сообщило сегодня Министерство коммерции Китая. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил встречу в социальной сети X. Бессент заявил, что отправится в понедельник на короткую серию встреч в Японии и Южной Корее. Число людей, зараженных хантавирусом, растет. Еще у двух человек после эвакуации из корабля появились симптомы заболевания. заболевания. В результате Франция ужесточает санитарные протоколы, чтобы не допустить распространения хантавируса. Сегодня правительство опубликовало документ с перечнем мер, которые необходимо соблюдать для предотвращения распространения хантавируса на территории страны после того, как 5 французских пассажиров судна «Хондюс» были репатриированы в воскресенье. Об этом сообщает «Ле Фигаро». Тем временем в Украине ежегодно регистрируются десятки случаев заражения хантавирусом, сообщили киевские органы здравоохранения на фоне вспышки, произошедшей на борту круизного лайнера, в результате которой погибли 3 человека. Об этом сообщило Управление общественного здравоохранения Украины. И о погоде. Завтра, 12 мая, переменная облачность, повсеместно дожди с грозами. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит от плюс 21 до плюс 26 градусов. В столице плюс 24. Ночью по стране плюс 10, плюс 15 градусов. В столице плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту трагедии воинской части на юге страны. В Кишинев в ближайшее время начнутся работы по восстановлению участка старинной мостовой на улице 31 августа в историческом центре столицы. В США обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны в Украине. Детали в выпуске. Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту трагедии воинской части на юге страны, где в результате выстрела погиб 16-летний подросток, а военнослужащий срочной службы получил ранение. Следователи проверяют возможное нарушение правил обращения с оружием, а подозреваемый военнослужащий был задержан. Также ожидаются результаты судебно-медицинской экспертиз. Если вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Параллельно прокуратура проверяет качество оказанной медицинской помощи пострадавшему, а также порядок хранения и использования оружия в части. Инцидент вызвал широкий общественный и политический резонанс. Правительство пообещало провести тщательное расследование, а оппозиция потребовала отставки министра обороны. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям выступил с рекомендациями после инцидента, в результате которого 3 человека пострадали при контакте с 2 противоградовыми ракетами. Ведомство призвало родителей регулярно объяснять детям риски игр с опасными предметами, найденными на полях, в парках или открытых пространствах, сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу. Параллельно служба активного воздействия на гидрометеорологические процессы начала служебное расследование после падения 2 ракет в районе Глодень и Рыжкань. В выходные они взорвались и ранили 3 человек. 2 детей 10 и 11 лет и 18-летнего молодого человека. Также ведомство планирует обратиться к болгарской компании-поставщику, чтобы проверить возможные технические причины, так как в нормальных условиях противоградовые ракеты не должны падать на землю в целостном виде. На прошлой неделе в Кишинеу был подтвержден случай кори у ребенка. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Генерального управления медицинской и социальной помощи столицы Алена Драгонел. По ее словам, также за последнее время зарегистрировано 109 случаев острых кишечных инфекций, включая 15 пищевых отравлений. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается относительно стабильной. Число острых респираторных инфекций снизилось до 45 случаев по сравнению с 61 неделей ранее. Кори крайне заразное вирусное заболевание, которое может приводить к осложнениям, включая отит и тяжелое состояние. Специфического лечения нет, однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации, которая доступна бесплатно через семейного врача. Кишиневский международный аэропорт Евджен Дога объявил о возобновлении процедуры публичного тендера на работы по реконструкции здания пассажирского терминала. Проект предусматривает модернизацию аэропортовой инфраструктуры за счет перепланировки и расширения существующих помещений на фоне роста пассажиропотока. Работы будут полностью финансироваться из собственных доходов аэропорта. Администрация компании также подчеркнула, что проект модернизации будет реализован поэтапно, чтобы не нарушать работу аэропорта во время проведения работ. Здание примарии Кишинев ждет масштабная реставрация. Как сообщил примар Иван Чебан, завтра будет объявлен тендер по выбору подрядчика. Стоимость проекта предварительно оценивается в 96 миллионов леев, а работы займут около 3 лет. Планируется восстановить инженерные сети, фасад, крышу и внутренний двор. По словам Иона Чебан, подрядчик должен иметь опыт реставрации исторических памятников. Здание примарии является памятником национального значения. Оно было построено на рубеже 19-20 веков и восстановлено после Второй мировой войны. В Кишинев в ближайшее время начнутся работы по восстановлению участка старинной мостовой на улице 31 августа в историческом центре столицы. Об этом сообщает примария муниципия Кишинев. Работы выполнит частная компания, выигравшая публичный тендер. Старинную брусчатку обнаружили в марте 2023 года во время ремонта дорожного покрытия. По данным археологических исследований, мостовая датируется 1869-1870 годами и считается одной из старейших в городе. Несмотря на историческую ценность находки, участок долгое время оставался без защиты и подвергался воздействию погодных условий в ожидании решения о его сохранении. Министр обороны Германии Борис Писториус утром 11 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он планирует провести переговоры о расширении сотрудничества с Украиной в сфере вооружений. Писториус заявил, что Германия и Украина являются стратегическими партнерами, и обе страны выигрывают от взаимодействия, что открывает новые совместные проекты. По его словам, ключевым направлением станет совместная разработка современных беспилотных систем различной дальности, включая дроны для глубоких ударов. Также обсуждается создание новых германо-украинских совместных предприятий с использованием боевого опыта Украины. Кроме того, Германия намерена поддерживать оборонные разработки через украинскую платформу «Бравел-1», предназначенную для инвестиций и закупок в сфере вооружений. США обсудили возможные форматы встречи переговоров на уровне лидеров для завершения войны в Украине, сообщил Владимир Зеленский в Телеграме. По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о переговорах с представителями США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. США продолжают участвовать в дипломатии и выступают посредником в вопросе обмена пленными. Списки уже переданы, Украина рассчитывает на активную роль Вашингтона. Также обсуждались варианты возможных встреч лидеров для завершения войны. Ранее Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским, а Дональд Трамп допустил отправку делегации США в Москву. Великобритания ввела новые санкции против десятков российских чиновников, СМИ и организаций. Как заявили в Лондоне, ограничения направлены против программ, связанных с молодежной политикой, пропагандистских сетей и структур, причастных к депортации и идеологической обработке украинских детей. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Великобритания ввела санкции более чем против 3200 физических и юридических лиц, а также судов. Изначально ограничения в основном касались компаний и танкеров, связанных с экспортом российской нефти. Однако в последнее время под санкции все чаще попадают структуры, занимающиеся влиянием на общество и информационной деятельностью. Как сообщает Рейтер, на прошлой неделе Лондон также включил в санкционный список 35 человек и организаций, обвиняемых в вербовке мигрантов для участия в войне против Украины и производстве дронов. «Росатом» может потерять проект в Европе стоимостью почти 15 миллиардов долларов, сообщает DG24. Власти Венгрии намерены пересмотреть финансирование и реализацию проекта расширения атомной электростанции в Пакше. Об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики. При правительстве Виктора Орбана в 2014 году Венгрия без тендера заключила контракт с одной из компаний «Росатома» на строительство двух новых энергоблоков. В феврале этого года российская компания наконец начала строительство. Петер Мадьяр, который занял пост премьер-министра 9 мая после победы на выборах в апреле, ранее также заявлял о намерении проверить все соглашения по проекту АЭС, назвав его стоимость завышенной. Цены на нефть вновь выросли после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана по американскому плану мирных переговоров. Стоимость нефти марки Brent Crude на азиатских торгах выросла примерно на 4% и превысила $105 за баррель. Как сообщает BBC, Иран предлагал отделить переговоры о прекращении напряженности в Ормузском проливе от более сложных вопросов, включая ядерную программу Тегерана. Представители Китая и США проведут в Южной Корее новый раунд переговоров по урегулированию торгового спора перед запланированным визитом президента США Дональда Трампа в Пекин. Как сообщило Министерство торговли Китая, китайская делегация во главе с вице-премьером будет находиться в Сеуле во вторник и среду. Стороны обсудят экономические и торговые вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил встречу и сообщил, что отправляется в Японию и Южную Корею для серии переговоров. Визит Дональда Трампа в Китай запланирован со среды по пятницу. Представитель Центра общественного здоровья Украины Николай Ганич сообщил, что в стране ежегодно фиксируются десятки случаев хантавирусной инфекции. Он подчеркнул, что вирус передается только от грызунов к человеку через пыль, загрязненные поверхности или продукты питания, на которые попали выделения животных. Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют проводить влажную уборку в перчатках и не поднимать пыль в помещении, особенно в старых или технических зданиях, где могут быть грызуны. Ганич также отметил, что хантавирусы могут вызывать разные заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, характерную для Европы и Азии, а также легочный синдром, распространенный в странах Америки. Передача вируса от человека к человеку возможна, но встречается крайне редко. Между тем, во Франции ввели меры для предотвращения распространения хантавируса после того, как у одной из 5 пассажиров круизного лайнера, где произошла вспышка заболевания, был подтвержден положительный тест. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Франции. И о погоде в Молдове. Во вторник, 12 мая, по всей стране пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет дуть южный, умеренный. Этой ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до максимум 24 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
3: Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Ana Bragar vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. Astăzi ne dorim să discutăm subiecte de actualitate și diversitate cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Domnule președinte, bine ați revenit la noi și vă mulțumesc că ați acceptat discuția de azi.
4: Bună seara, Hristos a înviat, mulțumesc pentru invitație, vin de fiecare dată cu plăcere.
3: Domnule președinte, propun să începem discuția cu evenimentele de ieri, 9 mai, care au demonstrat că cel puțin unii reprezentanți ai societății continuă să-i privească cu neîncredere, chiar cu dușmănie, pe cei care împărtășesc alte viziuni cu ei. Probabil este normal ca fiecare să sărbătorească ceea ce își dorește, suntem într-o democrație, dar am văzut ieri și altercații, ură, între cei care sărbătoresc Ziua Europei și Ziua Victoriei. Mă întreb, de ce se întâmplă aceasta și ce ar putea face guvernarea astfel ca să eradicăm odată și pentru totdeauna aceste comportamente?

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о возбуждении уголовного дела после трагедии воинской части на юге страны. 15 мая в Кишинеу президент Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берси откроют министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Поиск решения для преодоления политического блокирования, связанного с организацией выборов гагаузской автономии, находится на завершающей стадии, заявил спикер парламента. Детали в выпуске. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о возбуждении уголовного дела после трагедии воинской части на юге страны, где в результате выстрела погиб 16-летний подросток, а военнослужащий срочной службы получил ранения. Следствие проверяет возможные нарушения правил обращения с оружием. Подозреваемый военнослужащий задержан, ожидаются результаты судебно-медицинских экспертиз. В случае доказательства вины ему грозит до 7 лет лишения свободы. Также изучаются порядок хранения и использования оружия в части и качество оказанной медицинской помощи пострадавшим. Инцидент вызвал широкий общественный и политический резонанс. Премьеры правительства пообещали тщательное расследование, а в парламенте не исключают отдельного разбирательства на своей платформе. Оппозиция, в свою очередь, потребовала отставки министра обороны, однако спикер парламента Игорь Гроссу назвал его профессионалом и призвал дождаться выводов следствия. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям выступил с рекомендациями после инцидента, в результате которого 3 человека пострадали при контакте с 2 противоградовыми ракетами. Ведомство призвало родителей регулярно объяснять детям риски игр с опасными предметами, найденными на полях, в парках или открытых пространствах, сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лиляна Пушкашу. Параллельно служба активного воздействия на гидрометеорологические процессы начала служебное расследование после падения 2 ракет в районах Глодень и Рышкань. В выходные они взорвались и ранили 3 человека – 2 детей, 10 и 11 лет и 18-летнего молодого человека. Также ведомство планирует обратиться к болгарской компании-поставщику, чтобы проверить возможные технические причины, так как в нормальных условиях противоградовые ракеты не должны падать на землю в целостном виде. 15 мая в Кишинев президент Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берси откроют министерскую сессию Комитета министров Совета Европы. Это событие завершит полугодовое председательство Молдовы в организации. В столицу прибудут более 50 делегаций и свыше 20 глав МИД стран-участниц. Официальная часть начнется в 9:00 во Дворце Республики. Основными темами повестки – поддержка Украины, борьба с дезинформацией, укрепление демократической устойчивости и вопросы миграции. По итогам заседания председательство в Комитете министров перейдет к Монако. В 14:00 в здании МИДа состоится совместная пресс-конференция, в которой примут участие министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, глава МИДа Монако и Ален Берси. Вице-премьер Михай Попшой отметил, что для Молдовы было честью возглавлять Совет Европы, одну из ключевых европейских платформ по защите демократии и прав человека. Это будет 135-я министерская сессия Комитета министров. С сегодняшнего дня и до 2 июня фермеры в Республике Молдова могут подавать заявление в агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве на частичную компенсацию акциза на дизельное топливо, приобретенное в период с 1 марта по 31 мая, время, когда цены на топливо значительно выросли. ВАИ порекомендует подавать документы как можно быстрее, поскольку бюджет программы составляет 110 миллионов леев и может быстро исчерпаться. Размер компенсации может достигать до 200 тысяч леев на одного получателя в зависимости от размера хозяйства и объемов использованного топлива. Фермеры заявляют, что эти средства помогут покрыть накопившиеся долги из-за подорожания топлива и продолжить сельскохозяйственные работы. Заявления подаются в территориальное подразделение АИПа и должны включать подтверждающие документы о покупке и использовании дизельного топлива. Поиск решения для преодоления политического блокирования, связанного с организацией выборов в Гагаузской автономии, находится на завершающей стадии, заявил председатель парламента Игорь Гроссу. В эфире программы «360 градусов» на радио «Молдова» он сообщил, что сегодня состоялось заседание рабочей группы, в которую входят депутаты и члены Народного собрания Гагаузии. По его словам, найдено примерно на 95% решение, которое позволит преодолеть кризис. Выборы в автономии планируется провести в этом году. Электоральный кризис возник после того, как власти в Камрате отказались проводить выборы в соответствии с избирательным кодексом Республики Молдова. Мандат Народного собрания Гагаузии истек в ноябре 2025 года, а попытки назначить выборы на 22 марта и 21 июня этого года пока были отменены судебными решениями. Тираспольская сепаратистская администрация просит компании и жителей Приднестровского региона вносить средства в так называемый социальный фонд поддержки «Вместе», из которого планируется финансировать зарплаты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты. По данным редакции «Зоны безопасности», таким образом власти в Тирасполе пытаются переложить на население и бизнес финансирование расходов, которые обычно должны покрываться региональным бюджетом. Журналисты отмечают, что экономика левобережья Днестра испытывает серьезный спад из-за войны в Украине, изменений на энергетическом рынке и сокращение поставок российского газа. Людям, возвращающимся из регионов, где были зарегистрированы случаи заражения хантавирусом, рекомендуется срочно обратиться к врачу при появлении характерных симптомов и сообщить медицинскому персоналу о недавних поездках или возможном контакте с грызунами. Предупреждение было выпущено Национальным агентством общественного здоровья и подтверждено клинической инфекционной больницей Тома Чорбе в Кишинев в связи с недавними случаями, зафиксированными на борту круизного лайнера в Атлантическом океане. Врачи отмечают, что начальные симптомы неспецифичны и могут быть похожи на другие инфекции – лихорадка, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота и боли в животе. В тяжелых случаях могут возникнуть поражения почек и геморрагические осложнения. Вирус связан с некоторыми видами грызунов, а заражение человека чаще всего происходит при вдыхании частиц, загрязненных мочой, фекалиями или слюной животных. Реже заражение возможно через укусы грызунов. Для профилактики заболевания власти рекомендуют соблюдать гигиену, избегать контакта с грызунами, правильно хранить продукты и дезинфицировать загрязненные поверхности. Фантомный флот Москвы снова находится в поле зрения Европейского Союза. Ужесточение мер против этого флота поможет перекрыть один из ключевых источников дохода Кремля и усилить давление на Владимира Путина, чтобы он отказался от своих максималистских требований в рамках любого мирного соглашения по Украине, заявили представители ЕС, сообщает Политику. Ожидаемый в конце июня или начале июля 21-й пакет санкций также затронет российские банки, финансовые учреждения и компании военно-промышленного комплекса, а также фирмы, продающие украденное украинское зерно с оккупированных территорий. Европейские чиновники также рассчитывают продвинуть ранее заблокированные санкции, в том числе против высокопоставленных представителей Русской Православной Церкви, включая патриарха Кирилла, союзника Владимира Путина, который поддержал вторжение в Украину. Около 20 стран заинтересованы в соглашениях с Украиной по беспилотникам, и уже подписаны 4 таких договора, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Digi24. По его словам, после эскалации войны на Ближнем Востоке в конце февраля Украина смогла использовать свой опыт ведения дроновой войной для заключения ряда успешных дипломатических соглашений во время визита в Европу и страны Ближнего Востока. В апреле Украина подписала оборонные дроновые соглашения с Германией, Норвегией и Нидерландами, а также ранее партнерство в сфере безопасности Саудовской Аравии, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, были достигнуты договоренности с Азербайджаном в области обороны и энергетики. Зеленский также сообщил, что Украина планирует начать новое сотрудничество в сфере безопасности еще с одним регионом мира, не уточнив, о какой стороне идет речь. Он добавил, что благодаря этим соглашениям Украина уже получает необходимый объем топлива, не раскрывая деталей, и рассчитывает, что дроновая дипломатия поможет укрепить энергетические и аграрные экспортные связи. Росатом может потерять проект в Европе стоимостью почти 15 миллиардов долларов. Власти Венгрии намерены пересмотреть финансирование и реализацию проекта расширения атомной электростанции в Пакше. Об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики при правительстве Виктора Орбана в 2014 году. Венгрия без тендера заключила контракт с одной из компаний Росатома на строительство двух новых энергоблоков. В феврале этого года российская компания наконец начала строительство. Петер Мадьяр, который занял пост премьер-министра 9 мая после победы на выборах в апреле, ранее также заявлял о намерении проверить все соглашения по проекту АЭС, назвав его стоимость завышенной. Представители Китая и США проведут в Южной Корее новый раунд переговоров по урегулированию торгового спора перед запланированным визитом президента США Дональда Трампа в Пекин. Как сообщило Министерство торговли Китая, китайская делегация во главе с вице-премьером будет находиться в Сеуле во вторник и среду. Стороны обсудят экономические и торговые вопросы, представляющие взаимный интерес. Министр финансов США Скотт Бессен подтвердил встречу и сообщил, что отправляется в Японию и Южную Корею для серии переговоров. Визит Дональда Трампа в Китай запланирован со среды по пятницу. И о погоде в Молдове. Завтра, 12 мая, по всей стране пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет дуть южный, умеренный. Этой ночью температура воздуха составит от 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется от 18 до 24 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Ascultați Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела по факту трагедии в воинской части на юге страны, где в результате выстрела погиб 16-летний подросток, а военнослужащий срочной службы получил ранение. Следователи проверяют возможное нарушение правил обращения с оружием, а подозреваемый военнослужащий был задержан. Также ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. Если вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Параллельно прокуратура проверяет качество оказанной медицинской помощи пострадавшему, а также порядок хранения и использования оружия в части. Инцидент вызвал широкий общественный и политический резонанс. Правительство пообещало провести тщательное расследование, а оппозиция потребовала отставки министра обороны. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям выступил с рекомендациями после инцидента, в результате которого 3 человека пострадали при контакте с 2 противоградовыми ракетами. Ведомство призвало родителей регулярно объяснять детям риски игр с опасными предметами, найденными на полях, в парках или открытых пространствах, сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу. Параллельно служба активного воздействия на гидрометеорологические процессы начала служебное расследование после падения 2 ракет в районе Глодень и Рышкань. В выходные они взорвались и ранили 3 человек, 2 детей 10 и 11 лет и 18-летнего молодого человека. Также ведомство планирует обратиться к болгарской компании-поставщику, чтобы проверить возможные технические причины, так как в нормальных условиях противоградовые ракеты не должны падать на землю в целостном виде. На прошлой неделе в Кишинеу был подтвержден случай кори у ребенка. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Генерального управления медицинской и социальной помощи столицы Алена Драгонел. По ее словам, также за последнее время зарегистрировано 109 случаев острых кишечных инфекций, включая 15 пищевых отравлений. При этом эпидемиологическая ситуация в городе остается относительно стабильной. Число острых респираторных инфекций снизилось до 45 случаев по сравнению с 61 неделей ранее. Корь – крайне заразное вирусное заболевание, которое может приводить к осложнениям, включая отит и тяжелое состояние. Специфического лечения нет, однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации, которая доступна бесплатно через семейного врача. Кишиневский международный аэропорт Юджин Дога объявил о возобновлении процедуры публичного тендера на работы по реконструкции здания пассажирского терминала. Проект предусматривает модернизацию аэропортовой инфраструктуры за счет перепланировки и расширения существующих помещений на фоне роста пассажиропотока. Работы будут полностью финансироваться из собственных доходов аэропорта. Администрация компании также подчеркнула, что проект модернизации будет реализован поэтапно, чтобы не нарушать работу аэропорта во время проведения работ. Здание примарии Кишинеу ждет масштабная реставрация. Как сообщил примар Ион Чибан, завтра будет объявлен тендер по выбору подрядчика. Стоимость проекта предварительно оценивается в 96 миллионов леев, а работы займут около 3 лет. Планируется восстановить инженерные сети, фасад, крышу и внутренний двор. По словам Иона Чибан, подрядчик должен иметь опыт реставрации исторических памятников. Здание примарии является памятником национального значения. Оно было построено на рубеже 19-20 веков и восстановлено после Второй мировой войны. В Кишинеу в ближайшее время начнутся работы по восстановлению участка старинной мостовой на улице 31 августа в историческом центре столицы. Об этом сообщает примария муниципия Кишинеу. Работы выполнит частная компания, выигравшая публичный тендер. Старинную брусчатку обнаружили в марте 2023 года во время ремонта дорожного покрытия. По данным археологических исследований, мостовая датируется 1869-1870 годами и считается одной из старейших в городе. Несмотря на историческую ценность находки, участок долгое время оставался без защиты и подвергался воздействию погодных условий в ожидании решения о его сохранении. США обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны в Украине, сообщил Владимир Зеленский в Телеграме. По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о переговорах с представителями